0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. В Кыргызстане с 4 по 5 октября резко изменится погода. По данным Кыргызгидромета, почти по всей стране пройдут дожди, в горах дождь со снегом, а в высокогорье снег. Местами осадки будут сильными. Усилится западный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. На западе Иссык-Куля до 19-24 метров в секунду. С 5 октября днем и 6 октября температура начнет заметно снижаться. В Чуйской долине днем будет около 9-14 градусов, в южных областях плюс 16-21, в горных районах – ночью до минус 5, а в высокогорье до минус 10. В Кыргызгидромете предупреждают, что непогода может осложнить движение транспорта, работу энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: 5 минут.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «пятерку». Такси «пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Рекламная служба
4: 0-555-05-1063.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина «Бои Шата». Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если женщина внезапно замолкла, значит, она хочет сказать что-то действительно важное.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0510 63.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. В ближайшее время в горных районах Кыргызстана ожидается снег, а на отдельных перевалах дороги могут стать скользкими, об этом сообщили в МЧС. Водителям, которые планируют поездки через перевал Туашу, Алабель, Отмок, Чон, Ашу и Кокарт, рекомендуют заранее заменить шины на зимние. На этих участках сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения будут работать в усиленном режиме. В МЧС также советуют проверить техническое состояние автомобиля, снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию. При резком ухудшении погоды водителям рекомендуют без необходимости не выезжать в дальние поездки и по возможности перенести их. В Кыргызстане блогерам и другим пользователям соцсетей, которые публично распространяют религиозный контент, понадобится специальное удостоверение религиозного проповедника. Об этом сообщил главный специалист Национального агентства по делам религии Нургазы Кыргызбаев. Чтобы получить удостоверение, автору религиозного контента сначала нужно подтвердить свое религиозное образование в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, затем пройти регистрацию в Госагентстве по делам религии. Документ выдают на один год с возможностью продления. Требование касается тех, кто в интернете регулярно говорит о религии, разъясняет религиозные нормы или призывает следовать определенным взглядам. По словам представителя агентства, публикация отдельного материала на религиозную тему сама по себе не обязательно означает, что человек занимается проповедью. Если обладатель удостоверения будет распространять недостоверную информацию или нарушать закон, документ могут аннулировать. Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал бронзовую медаль азиатских игр 2026 года по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов. В схватке за третье место он встретился с представителем Китая Лю Джуем и одержал досрочную победу со счетом 9-0. Махмудов завершил поединок ранее, чем за минуту. Ранее кыргызстанец уступил японцу Нао Кусаки в 1/8 финала со счетом 0-4. После этого в утешительной схватке он победил представителя Казахстана Демео Джадраева со счетом 4-1. Махмудов завоевал третью медаль азиатских игр в карьере. Ранее он выиграл серебро на играх 2018 года и золото на азиатских играх в Ханчжоу в 2022 году. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

точка, нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Цитата.
1: О своей душе каждый обязан печься сам. Ее нельзя положить к чужому порогу, словно подкидыша, и надеяться, что кто-то о ней позаботится. Анна Сьюэлл.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0-555-007-302 и 0-507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
6: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
5: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
6: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
5: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
6: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Радио Татина, Джарнамах Змате, 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкоголь.

0: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Джарнамах змати. 0 бещу зірбіч, 0 бещ он алкушич. Татина.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм.

и правил по всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21 0557 80 64 21. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550 55 08 33. 0550 55 08 33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503 163 163. 0503 163 163. Уточнить прозвучало.

0: Радио Татина жарнама кызматы 0555 05 1063.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин внес изменения в инструкцию о порядке приема документов, оформления, персонификации учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. После персонификации ID-карты ее цифровой образ будет формироваться автоматически. Цифровой паспорт имеет такую же юридическую силу, как и ID-карта на материальном носителе. При заполнении анкеты граждане смогут выбрать написание фамилии, имени и отчества, латинскими буквами, отличающиеся от стандартных правил транслитерации. При этом оно не должно менять их смысл и фонетику. В Кыргызстане предлагают временно запретить импорт картофеля до 1 марта 2027 года. Соответствующий проект постановления Минсельхоза вынесен на общественное обсуждение. По данным ведомства, в 2026 году в стране планируют собрать около 1 249,7 тысяч тонн картофеля при потребности населения в 799,7 тысяч тонн. Таким образом, уровень самообеспеченности составляет 181,9%. В Минсельхозе считают, что внутреннего производства достаточно для обеспечения рынка. Ограничения импорта предлагают ввести для поддержки отечественных фермеров и реализации их продукции внутри страны. Окончательное решение будет принято после общественного обсуждения проекта. Кыргызстанец Джаламан Шаршинбеков завоевал золотую медаль Азиатских игр 2026 по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов. Соревнования проходят в Японии. В финале он встретился с узбекистанским борцом Алишером Ганиевым. Проигрывая со счетом 0-5, Шаршинбеков сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед 7-5. На пути к финалу он победил Кима Дахюна из Южной Кореи со счетом 9-0, затем Азаджана Ачилова из Туркменистана 8-0. В полуфинале Шаршинбеков со счетом 8-0 одолел представителя Ирака Саджада Али Мукасра Аль-Битхана. Шаршинбеков является чемпионом азиатских игр 2022, прошедших в Ханчжоу, Китай. Таким образом, кыргызстанец стал двукратным чемпионом азиатских игр. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ зель бещ, 0 бещ он а

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Поставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Напоминаю о важном. Чем дороже Новый год встретишь, тем беднее проживешь январь. Давай обсудим, как спланировать траты перед праздником, чтобы 2 января внезапно не остаться на мели. В этом вопросе без списков никак не обойтись. В них перечисли тех, кого ты планируешь поздравить, украшения, наряды и продукты, которые хочешь купить. Далее определись с бюджетом и подсчитывай потраченные деньги каждый день. К слову, те же платья, елки или элементы дизайна квартиры можно взять в аренду, а подарки сделать своими руками. В некоторых случаях это обходится дешевле, тем более что поделки и домашняя выпечка с каждым годом все больше входят в моду. Чтобы не остаться с пустым кошельком после праздников, закупайся заранее. Объясню, почему это важно. Первое. В магазинах не будет новогодней атмосферы, которая может склонять к необдуманным тратам. Второе. Не будет пробок и скопления народа. Ты сможешь спокойно пройтись по нужным тебе торговым точкам и получить все внимание продавцов. Сервис будет более качественным, удовольствие от покупки получишь больше. Что касается покупок в инете, здесь тоже советую не медлить. Если заказывать что-то в последний момент, товар может внезапно закончиться на складе, возникнут проблемы с доставкой. Заказ может вообще тебе не понравиться, а времени поменять его не останется. Придется экстренно покупать что-то новое. Стрессы и лишние расходы обеспечены. Ну и напоследок еще один совет, который поможет сэкономить. Начни ссориться с людьми уже сейчас, чтобы не делать им подарки на Новый год. Не тяни до последнего.
0: Ставим галочку.

0: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
3: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
3: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
3: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
5: Татина FM.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалтак, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, верхний рынок, напротив магазина «Бои Шата». Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0507.

0: запах ему.
1: На заметку. На заметочку.
2: Когда руки испачканы, то телефон в кармане брюк или сумочки обязательно звонит.
3: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. 30 сентября на территории Джевельского района Чуйской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, перевозившего до 35 тонн дизельного топлива. В результате аварии произошла утечка дизтоплива, из-за чего нефтепродуктами был загрязнен и поврежден земельный участок. Кроме того, дизельное топливо попало в реку Карабалту, что привело к загрязнению водного объекта. В ходе проведенных мероприятий специалисты установили ответственное лицо за причинение вреда окружающей среде. Для определения характера и степени загрязнения специалисты Департамента экологического мониторинга отобрали пробы почвы и воды в местах загрязнения. Образцы направлены на лабораторные исследования. Ограничение импорта сахара обсуждалось на Совете по продовольственной безопасности, сообщили в Минсельхозе. Проект постановления пока не готов, его согласовывают с частными ассоциациями. Документ могут внести на общественное обсуждение. Ввоз сахара в этом году уже превысил объем 2025 года. В январе-июле 2026 года Кыргызстан импортировал 76 тысяч тонн продукции на 36 миллионов долларов, следует из данных Нацстаткома. Основным поставщиком стала Бразилия, на втором месте Россия. Собственное производство покрывает спрос не полностью. В прошлом году Кыргызская Республика произвела 68 тонн сахара. Фактически страна потребляет около 140-150 тысяч тонн продуктов в год. По оценке Минсельхоза, в январе-июле 2026 внутреннее производство обеспечивало потребность в сахаре на 73%. Ограничение импорта предположительно может отразиться на стоимости продукта. Население Кыргызстана постепенно стареет. По данным Нацстаткома, за последние 5 лет число пожилых людей выросло более чем на 146 тысяч человек, на 25%. Сейчас люди 65 лет и старше составляют 6,4% населения. Это более 475 тысяч человек. По классификации ООН показатель от 4 до 7% означает, что страна находится на пороге старения. Если доля превышает 7%, население считается старым. Для сравнения, в Казахстане она составляет 9%, в Азербайджане 10%, а в России, Белоруссии и Молдове по 18%. По прогнозу Организации Объединенных Наций, к 2030 году доля людей старше 65 лет в Кыргызстане приблизится к 7%. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Рекламная служба.
0: 0555-05-10-63.
3: Радио «Татина».
0: Нам

0: Цитата.
1: Одна из величайших побед, которую вы можете одержать над своим противником, это превзойти его в вежливости. Генри Уиллер Шоу.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0-555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Рекламная служба.
5: 0-555-05-10-60.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Сколько перьев у птицы? Я думаю, этим вопросом задавался каждый из вас хотя бы раз в жизни. Сегодня на территории фактов пернатые. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Чем крупнее птица, тем больше у нее перьев. Например, у малышки колибри около 900 перьев. У воробья и малиновки примерно 3000. У лебедя 25 тысяч. Тело птицы покрыто перьями почти целиком, за исключением клюва и дистальных частей задних конечностей. У птиц выделяют три основные типа оперения. Пуховые перья, расположенные ближе всего к кожному покрову, которые удерживают тепло организма. Еще есть контурные перья, расположенные над пуховыми и покрывают все внешние участки тела, перекрывая друг друга. Они-то как раз и поддерживают тепло, обеспечивая водонепроницаемость и представляют собой обтекаемую форму для птичьего полета. И, наконец, третья категория перьев – это перья крыльев и хвоста. Самые длинные и самые жесткие, которые и позволяют птице передвигаться в воздухе. Поэтому вместо выражения «легкий как перышко» правильнее было бы сказать «крепкий, как перо», вспоминая о том, какие огромные расстояния преодолевают птицы. Еще больше о жизни вокруг вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-55-08-33. 0550-55-08-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63.
3: Радио «Татина».
0: Нам

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Государственные органы будут обмениваться данными для проверки кандидатов на выборах президента. Этот вопрос обсудили представители ЦИК, Верховного суда, Генпрокуратуры, Госслужбы по делам религий, Госпогранслужбы, а также госучреждений Кызмат и Кыргызтест. Речь идет о данных о гражданстве, наличии или отсутствии судимости, возможной принадлежности к различным группировкам и участии в религиозной деятельности. Также будут проверяться сертификаты о знании госязыка и организовано тестирование кандидатов. Обмен информацией необходим для своевременной проверки сведений о кандидатах и соблюдения требований законодательства. В Кыргызстане хотят штрафовать владельцев автомобилей за слишком громкий выхлоп. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. За самодельные изменения выхлопной системы или установку оборудования, которое делает машину громче нормы, предлагают штраф в 5 500 сомов. Водителя также смогут отстранить от управления автомобилем, пока нарушения не устранят. Отдельно хотят наказывать автомастерские и мастеров, которые устанавливают слишком громкий выхлоп или снимают штатные детали, ограничивающие шум. Для граждан штраф составляет 7 500 сомов. Для компаний 23 тысячи. Уровень шума будут проверять специальным прибором шумомером. Для легковых автомобилей и мотоциклов допустимый предел составляет 96 дБ. Кыргызстанка Мэрим Джуманазарова завоевала бронзовую медаль на азиатских играх в японском Айти Нагоя в весовой категории до 68 килограммов. Накануне она выиграла первую схватку у представительницы Узбекистана со счетом 8-0, но затем уступила в полуфинале спортсменке из Китайской Народной Республики. В решающей схватке за третье место Мэрим победила кореянку Пак Хён Гён со счетом 8-1 и поднялась на пьедестал. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 таинов, евро 98 сомов 38 таинов, курс рубля 1 сом 4 таина, тенге 19 таинов, юань 13 сомов 4 таина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из 3 комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина ФМ». Включай. Танцуй и...

0: Цитата.
1: Одно из преимуществ зрелого возраста заключается в том, что тебе с каждым годом все больше и больше плевать на мнение остальных. Фишер.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Погода. В Кыргызстане с 4 по 5 октября резко изменится погода. По данным Кыргызгидромета, почти по всей стране пройдут дожди, в горах дождь со снегом, в высокогорье снег. Местами осадки будут сильными. Усилится западный ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. На западе Иссык-Куля до 19-24 метров в секунду. С 5 октября днем и 6 октября температура начнет заметно снижаться. В Чуйской долине днем будет около 9-14 градусов, в южных областях плюс 16-21, в горных районах ночью до минус 5, а в высокогорье до минус 10. В Кыргызгидромете предупреждают, что непогода может осложнить движение транспорта, работу энергетических и коммунальных служб, а также выпас скота.
2: Хиты

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
5: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
5: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
5: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13 500. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
0: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063. Татьяна.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалтак, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, верхний рынок, напротив магазина «Баишата». Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку.
1: Если вы смахиваете крошки со стола на пол рукой, к ссоре с женой.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Радио Татина. Нам по пути.
1: Постой. Лока.

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Служба антимонопольного регулирования рассчитала, какую часть расходов автомобилистов на топливо фактически покрывает государство. Размер субсидии составляет 30 сомов 88 тиынов за литр бензина марки АИ-92, 42 сома 27 тиынов за литр дистоплива и 5 сомов 38 тиынов за литр автогаза. В Кыргызстане зарегистрировано около 1,5 миллиона транспортных средств при среднем потреблении 150 литров бензина АИ-92 в месяц. Государственная поддержка одного автомобилиста составляет 4632 сома. Таким образом, субсидирование снижает расходы граждан на топливо и частично покрывает затраты на эксплуатацию автомобилей, при этом требует значительных средств из бюджета. Большинство микрокредитов в Кыргызстане берут не на бизнес, а на обычные покупки. По данным Нацстаткома, на потребительские нужды приходится больше 60% всех займов, около 30 миллиардов сомов. На сельское хозяйство направляют 15,7%, на торговлю почти 12%, на транспорт, связь и бытовые услуги приходится менее 5%. Чаще всего деньги берут на срок от года до 3 лет, так оформлено 32,2% займов, еще 26,9% приходится на кредиты до 3 месяцев, а 24% от 6 месяцев до года. В Кыргызстан за 9 месяцев 2026 года из третьих стран ввезли 199,3 тонны кофе. Это на 52,2% больше, чем за весь 2025 год, и почти на 70% превышает показатель 2024 года. Такие данные опубликовала таможенная служба. По данным ведомства, за весь 2025 год из третьих стран ввезли 131 тонну кофе, а в 2024 – 117,8 тонны. Таким образом, за 9 месяцев 2026 года объем поставок уже превысил показатель всего 2025 года на 68,3 тонны, а показатель 2024 года на 81,5 тонны. Крупнейшие поставщики кофе из третьих стран в 2026 году стал Узбекистан. Далее следуют Литва, Латвия, Эстония, Италия, Турция, Великобритания. Кроме того, кофе поставляют из Германии, Румынии, Сингапура, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и Уганды. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 98 сомов 38 тиынов, курс рубля 1 сом 4 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 4 тиына. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Хиты. Non-stop.

хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: поторгуемся.
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров, свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров, производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555 05 1063. Татина FM.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006.
2: Реклама.
1: В христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-55-08-33. 0550-55-08-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55, 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Рекламная служба
3: 0-555-05-10-63.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина», катталуу номери 180-01-27, Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В ближайшее время в горных районах Кыргызстана ожидается снег, а на отдельных перевалах дороги могут стать скользкими, об этом сообщили в МЧС. Водителям, которые планируют поездки через перевал Туашу, Алабель, Отмок, Чон, Ашу и Кокарт, рекомендуют заранее заменить шины на зимние. На этих участках сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения будут работать в усиленном режиме. В МЧС также советуют проверить техническое состояние автомобиля, снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию. При резком ухудшении погоды водителям рекомендуют без необходимости не выезжать в дальние поездки и по возможности перенести их. В Кыргызстане блогерам и другим пользователям соцсетей, которые публично распространяют религиозный контент, понадобится специальное удостоверение религиозного проповедника. Об этом сообщил главный специалист Национального агентства по делам религии Нургазы Кыргызбаев. Чтобы получить удостоверение, автору религиозного контента сначала нужно подтвердить свое религиозное образование в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, затем пройти регистрацию в Госагентстве по делам религии. Документ выдают на один год с возможностью продления. Требование касается тех, кто в интернете регулярно говорит о религии, разъясняет религиозные нормы или призывает следовать определенным взглядам. По словам представителя агентства, публикация отдельного материала на религиозную тему сама по себе не обязательно означает, что человек занимается проповедью. Если обладатель удостоверения будет распространять недостоверную информацию или нарушать закон, документ могут аннулировать. Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал бронзовую медаль азиатских игр 2026 года по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограммов. В схватке за третье место он встретился с представителем Китая Лю Джуем и одержал досрочную победу со счетом 9-0. Махмудов завершил поединок ранее, чем за минуту. Ранее кыргызстанец уступил японцу Нао Кусаки в 1/8 финала со счетом 0-4. После этого в утешительной схватке он победил представителя Казахстана Демео Джадраева со счетом 4-1. Махмудов завоевал третью медаль азиатских игр в карьере. Ранее он выиграл серебро на играх 2018 года и золото на азиатских играх в Ханчжоу в 2022 году. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Цитата.
1: «Способный человек страдает от желания стать еще более способным». Конфуций.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 без 4 без 0 без 10 алкуш.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Подруга шутит. У меня выпадают волосы. Даже они устали со мной жить. Понимаю, что многим в такой ситуации не до юмора. Так что давай обсудим все, что нужно знать о выпадении волос. Разберем рабочие и нерабочие схемы решения проблемы. Первое, что нужно понять, волосы выпадают или не растут новые. Первое состояние нередко проходит само в течение пары месяцев, а вот второе сигнализирует о том, что нужно обратиться к трихологу. Если волосы выпадают на протяжении хотя бы 6 месяцев, ты теряешь их больше, чем 150 штук в день, кожа головы аномально шелушится, есть зуд, покраснение или новообразование, волосы сами по себе стали тоньше или редеют в отдельных очагах, нужно точно идти к врачу. Если симптомов, которые описаны выше, у тебя нет, ситуацию с выпадением можно исправить самостоятельно. В идеале минимизировать стрессы, восполнить запас витаминов, избавиться от хронического недосыпа, перестать делать тугие прически и мыть голову горячей водой. На массаж можешь не тратить ни деньги, ни время. По словам экспертов, он не стимулирует рост волос. Распиаренные щетки, конечно, круче вымывают загрязнения с кожи головы, но не сильно влияют именно на рост локонов. Добавь в рутину пилинги, они помогут улучшить качество волос. Только не применяй их каждый день, иначе кожа станет сухой, появится перхоть. Оптимальным считается отшелушивание раз в неделю. Готовься раскошелиться на хорошую сыворотку. В идеале в ней должны быть экстракты, пептиды, никотиновая кислота или ее производные, разные витамины, микроэлементы, аминокислоты, пробиотики и другие противовоспалительные компоненты. Будь аккуратнее с миноксидилом, его можно использовать только после назначения врача, иначе рискуешь получить лишнее раздражение, обострение сиборейного дерматита или гипертрихоз. Масла не имеют достаточной доказательной базы в вопросе выпадения волос, к тому же их часто бывает сложно смыть. А если кожу головы плохо очистить, проблемы только усугубятся, не говоря о том, что может возникнуть аллергия или ожог. Хайп вокруг тоника с розмарином вообще не оправдан. Как выяснилось в ходе эксперимента, его эффективность не идет ни в какое сравнение с активными сыворотками. Ну и запасись терпением. Первые результаты появятся не раньше, чем через 3 месяца, а полноценный эффект можно будет оценить только через полгода регулярного использования препаратов.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
3: Рекламная служба радио «Татина». 0555-05-1063.
4: Татина ФМ. Включай.
5: Танцуй и попивай.

0: На заметочку.
1: Отпускать жену в супермаркете, просто посмотреть, что там есть, к большим расходам.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kp.

0: Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Ориентир супермаркет Ярмарка вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. Океан. Мы работаем для вас.
1: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
2: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
1: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
2: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
1: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
2: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
3: Рекламная служба
4: 0555 05 10 63. Татьяна.

0: Кыргызстане 8 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин внес изменения в инструкцию о порядке приема документов, оформления, персонификации учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. После персонификации ID-карты ее цифровой образ будет формироваться автоматически. Цифровой паспорт имеет такую же юридическую силу, как и ID-карта на материальном носителе. При заполнении анкеты граждане смогут выбрать написание фамилии, имени и отчества, латин буквами, отличающиеся от стандартных правил транслитерации. При этом оно не должно менять их смысл и фонетику. В Кыргызстане предлагают временно запретить импорт картофеля до 1 марта 2027 года. Соответствующий проект постановления Минсельхоза вынесен на общественное обсуждение. По данным ведомства, в 2026 году в стране планируют собрать около 1 249,7 тысяч тонн картофеля при потребности населения в 799,7 тысяч тонн. Таким образом, уровень самообеспеченности составляет 181,9%. В Минсельхозе считают, что внутреннего производства достаточно для обеспечения рынка. Ограничения импорта предлагают ввести для поддержки отечественных фермеров и реализации их продукции внутри страны. Окончательное решение будет принято после общественного обсуждения проекта. Кыргызстанец Джаламан Шаршинбеков завоевал золотую медаль азиатских игр 2026 по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов. Соревнования проходят в Японии. В финале он встретился с узбекистанским борцом Алишером Ганиевым. Проигрывая со счетом 0-5, Шаршинбеков сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед 7-5. На пути к финалу он победил Кима Дахюна из Южной Кореи со счетом 9-0, затем Азаджана Ачилова из Туркменистана 8-0. В полуфинале Шаршинбеков со счетом 8-0 одолел представителя Ирака Саджада Али Мукасра Альбитхана. Шаршинбеков является чемпионом азиатских игр 2022, прошедших в Ханчжоу, Китай. Таким образом, кыргызстанец стал двукратным чемпионом азиатских игр. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: поторгуемся?
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров, свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров, производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-55-08-33. 0550-55-08-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: «Татина» FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Опыт научил меня, что если люди делают что-то против тебя, в конечном счете это пойдет тебе на пользу. Ганди.
0: Реклама.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. В своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого?

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Владельцы автомобилей очень сильно ценят тишину в салоне своего автомобиля и всячески стараются ее сделать, иногда прибегая к различным перестройкам своего автомобиля. Чего не скажешь об электромобилях. Их, напротив, оборудуют устройствами, имитирующими звук двигателя. Сегодня на территории фактов рычание автомобилей. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Традиционные автомобили на топливе имеют двигатель внутреннего сгорания, внутри которого микровзрывы заставляют двигаться поршни, которые передают, в конце концов, вращение на колеса автомобиля. Естественный процесс работы двигателя сопровождается достаточно громким звуком. Какую звукоизоляцию не применяй, а взрыв есть взрыв. В электромобилях же вращение колес происходит при помощи электродвигателей, и никаких взрывов, очевидно, там нет. А современный электродвигатель, ко всему прочему, вещь еще и высокотехнологичная, работает очень тихо. Но это же здорово, скажете вы, ведь такой же автомобиль не разбудит никого утром, проехав под окнами, ему, в общем-то, даже не нужна дорогая звукоизоляция салона. Все верно, но на дорогах и перекрестках встречаются не только автомобили. К примеру, невнимательный прохожий, ребенок или животное могут попросту не услышать едущий электромобиль и, глядя в другую сторону, попасть под его колеса. Именно для таких случаев в электромобили встраивают специальные механизмы, которые при движении издают звук по громкости и характеру, похожий на знакомый всем звук двигателя внутреннего сгорания. Так что безопасность в данном случае превыше комфорта. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
4: Катина FM. Включай. Танцуй и

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-10-63. Татьяна.

0: легко. Это так легко. Это так легко. Это так легко.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попи.

0: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
1: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
2: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
1: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
2: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
1: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
2: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
3: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
4: Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. 30 сентября на территории Джевельского района Чуйской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза, перевозившего до 35 тонн дизельного топлива. В результате аварии произошла утечка дистоплива, из-за чего нефтепродуктами был загрязнен и поврежден земельный участок. Кроме того, дизельное топливо попало в реку Карабалту, что привело к загрязнению водного объекта. В ходе проведенных мероприятий специалисты установили ответственное лицо за причинение вреда окружающей среде. Для определения характера и степени загрязнения специалисты Департамента экологического мониторинга отобрали пробы почвы и воды в местах загрязнения. Образцы направлены на лабораторные исследования. Ограничение импорта сахара обсуждалось на Совете по продовольственной безопасности, сообщили в Минсельхозе. Проект постановления пока не готов, его согласовывают с частными ассоциациями. Документ могут внести на общественное обсуждение. Ввоз сахара в этом году уже превысил объем 2025 года. В январе-июле 2026 года Кыргызстан импортировал 76 тысяч тонн продукции на 36 миллионов долларов, следует из данных Нацстаткома. Основным поставщиком стала Бразилия, на втором месте Россия. Собственное производство покрывает спрос не полностью. В прошлом году Кыргызская республика произвела 68 тонн сахара. Фактически страна потребляет около 140-150 тысяч тонн продуктов в год. По оценке Минсельхоза, в январе-июле 2026 внутреннее производство обеспечивало потребность в сахаре на 73%. Ограничение импорта предположительно может отразиться на стоимости продукта. Население Кыргызстана постепенно стареет. По данным Нацстаткома, за последние 5 лет число пожилых людей выросло более чем на 146 тысяч человек, на 25%. Сейчас люди 65 лет и старше составляют 6,4% населения. Это более 475 тысяч человек. По классификации ООН, показатель от 4 до 7% означает, что страна находится на пороге старения. Если доля превышает 7%, население считается старым. Для сравнения, в Казахстане она составляет 9%, в Азербайджане 10%, а в России, Белоруссии и Молдове по 18%. По прогнозу Организации Объединенных Наций, к 2030 году доля людей старше 65 лет в Кыргызстане приблизится к 7%. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай. This is good. I told you.

пятницы, ребята. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Вороны-москвички меня разбудили, промокшие спички.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было.